98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.

вспоминаю свои первые кроки по этой дороге. Я наздалась ему такой чужой и пустой. Солнце слева и вниз, и сердце в знямозе. И не хапая надеи святой. И он зразумел, что такое быть ниже ватерлинии, хоть ведая солодкий смак вышини. Заплатил по рахунках в изумневных сябровских стосунках и все-таки не вышел с гульни. Солнце справа и вверх, начинается новый подъем, и человек усмехается усмешкой знаемой. А зернецы на попыч завсюду и смерть из сябров. По мы николи ни шоу ни столи, один без одного.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши. Европа повинна быть последовательной в своем ставлении до диктатур, отзначает Тихановская. Минск робить кроки для организации встречи Лукашенко с Трампом. Музей у Малого.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 у Беларуси, 9 у Польши. Война в Украине. Чим погрожает закрытие мостов праз Дніпро? Латушка обмерковал у МЗС Франции ситуацию с правами человека у Беларуси. Лауреаты премии «Гидруйця» будут обвешаны 7 листопада у Гданиску. В студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Закрытие мостов праз Дніпр обернется логистичным кошмаром для Киева и всей Украины. Такий прогноз дает The New York Times. Российскими бомбардировками разбурить мосты было бы складано. Это великие бетонные збудования, которые треба было бы обстреливать несколько разов, как знести. Тем не менее, атаки могут ослабить опорные конструкции и захватить улады, закрыть их на

Нидерландская вокалистка Исмена у эфира Белорусского радиорация. А теперь вертаемся у конец 90-х годов. Значит, будуем мост помеж концом 90-х а сегодняшним днем. А сегодняшними днями A Perfect Circle объявил тур по Полночной Америке. Это в связи с новым альбомом, з якого появился черговый сингл To Whom It May Concern. Стандартны зварот стаецца тут прысвячэннем для слухачоў, у якіх ёсць давер і адкрытасць. Лічу, што можам апынуцца сярод іх.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Slash выпустил новый сингл «Flying Blind», записанный разом с Майлзом Кеннеди и «Conspirators». Это энергичный гитарный хард-рок с могутными рифами Slash'а, щільний ритм-секцией и характерным высоким вокалом Кеннеди. Песня станет заголовным треком нового сольного альбома «Flying Blind», который выйдет 26 лютого 2027 года. Это наступная великая праца Slash'а после блюзового «Orgy of the Damned». А уже у красовику музыка отправится с новым материалом у тур по Злучених Штатах Америки и Европе. Slash «Flying Blind» на хвалях Радио Рация.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку rация.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Гитарист Black Sabbath Тони Айоми представил Storm Vulture. Новый тяжкий и мрачный трек с фирмовыми массивными гитарными рифами. Вокальную партию выконал норвежский спевак Йорн Ланде, голос якого будет гучать во всех 10 композициях будущей кружелки. Storm Vulture разом с ранее выпущенной World Alone увойде у новый альбом From the Dark, релиз якого запланованы на 23 кастрычника. Сингл вышел у особливый для Айоми день. 30 вересня музыка отримал звание Member of the Order of the British Empire, MBE, за заслуги перед музыкой и доброчинностью. Томми Айоми, Storm Vulture.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит»

0: Новини музычного света.
1: Мадонна и Тейлор Свифт стали главными героинями MTV VMA. Церемония MTV Video Music Awards прошла в Лос-Анджелесе и началась с первого за 23 года выступления Мадонны на VMA. Разом с ней на сцену вышли Сабрина Карпентер и Чарли XCX. Мадонна стала главным триумфатором вечера, отримавши 7 узнагород, у тим ліку за «Артисти года» и «Лепший альбом». Тейлор Свіфт у шостий раз отримала узнагороду за «Відео года», гетим разом за «The Fate of Ophelia». І з 31 статуеткою стала самим титулованим артистом у історії MTV VMA. І вона так само отримала 5 узнагороду за режисуру і першою в історії була відзначена спеціальний «Artist Director Honors». Гоноровую Video Vanguard Award отримали Нірвана. Були клавішник Yes, Рік Уейкман, виступив перед, можливо, самою незвичайною аудиторією у своїй кар'єрі – 150 гімалайськими медведями. Концерт відбувся у заповіднику Animals Asia у національному парку Tam Dau у В'єтнамі. Музика сыграла на рояле Yamaha спокойные мелодичные творы, у том лику новые композиции, написанные специально для этой подеи. Мета концерта – притягнуть увагу до медведев, выратованных с ферм по здобыче жоути, где живелы могут годами утрымливаться у вельми маленьких клетках. Уэйкман подтримливая проекты по их выратованию с 2016 года и недавно узял одного молодого медведя под свою опеку. Особливую символичность подеи надает то, что музыка уже обвестил про завершение гастрольной деятельности, тому медведи могут оказаться одним из опошних слухачев его живого выступления. Билли Джоэл анонсовал масштабное юбилейное выдание 50th Anniversary Edition, присвеченное 50-годию его четвертого альбома. Оригинальный «Turnstiles» вышел у 1976 году и стал важным поворотом у карьеры музыки. Он был связан с его вертанием у Нью-Йорк после нескольких годов у Лос-Анджелесе. Боксет выйдет 11 снежня и будет включать 67 аудиозаписов и 23 видео, причем 54 аудиотреки и 24 видеозаписи ранее не выдавались. Сярод головных раритетов дема, концертные записи 1975-1976 годов и отреставрованный HD, полный концертный фильм «Билли Джоэл Тунайт».

0: Рація.
1: Перша белорусская независимая FM-станция.
2: 12 у Беларуси, 11 у Польши. Украинская баллистичная ракета ФП-9, здольная досягнуть Москвы, будет готовая этой осенью. Айтишника с Гомеля осудили по 5 политичных артикулах. Музей малой батьковщины у Студиводах 40 годов. У студии с новинами Анна Шайковская. Украинская баллистичная ракета ФП-9, здольная досягнуть Москвы, будет готовая этой осенью. Россия узмацнила удары по громадянских объектах Украины. У вынику чахолки верхтуются будовать понтонные переправы праз Днепро. Украина откажа России узмацнением атак на нафтоперапрацоўчыя заводы. Але далекая баллистика амаль готовая, поведомил президент Украины Владимир Зеленский. Полномасштабная война России супраць Украины пресс-отделе у агрессии режима Александра Лукашенко должится уже амаль 5 годов. Министр замежных справ в Беларуси Максим Рыженков заявил, что Минск робить полные кроки для организации встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа. Керовник МЗС нагадал, что Трамп запрошал Лукашенко взять удел у Раде Миру, первое посещение якой отбылось 19 лютого в Вашингтоне. Цитата. «Видайте, шарах техничных пытаний просто не дозволил нам это сделать. И справа не у американским боку, а у тем, что сегодня долететь из Беларуси до Злочаных Штатов Америки достатково складана. С уликом санкций, как я Евросвяз увел супрать персонально президента и на пролеты наших самолетов», сказал Рыжанков. Репрессии в Беларуси. 46-годового айтишника с Гомеля осудили по 5 политичных артикулах. Как пишет наша Нива, Евген Балтуцкий працевал керовником команды инженеров у международном проекте MyBalitics. А пошняя его активность у сети была у червени минулого года, после чего мужчина зник, имоверно.

0: музею, а так само открытие выставы Мирослава Здрайкоўскага «Ды концерт». Початок святкования о 15-й године. Музей малой Бацькаўшчыны был створен в 1986 году в районе Студзіводы города Бельск-Подляски. Уже шмат годов установа присвячає себе захованню и просовыванню мясовой истории и культуры белорусов Подляшша. Наши новины доступны, а так само на сайте racja.com, да у наших социальных сетках. Черговый выпуск праз годину.
1: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз надворье.
0: Сегодня на белорусско-польском помежье переменная воблачность, без истотных опадков. Максимальное удеяние температура по ветру прогреется до 16-18 градусов со знаком плюс. На Берастейщине до 22 градусов тепла. Атмосферный тиск повыше.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: All human rights.
3: Высокий рапорт «Жмогу стейсис» висен.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе права человека для всех.
7: Весна. Правоборонная передача на белорусском радио «Рация».
8: Витаю поважанных слухачов. На вольных хвалях белорусского радио «Рация» вы слухаете правооборонную программу «Весна». С вами ее ведущая Ева Барцеловская. Ну а далее короткий анонс сегодняшнего выпуска. Сегодняшний выпуск отримался незвычайным, и он примеркованы до будущих подей, которые отбудутся не в забаве. Что же это за подеи? С 5 по 15 кастрычника у Варшаве пройдет конференция АБСЕ по человечьим вымерениям. Подробнее про то, что это такое и чему это важно для Беларуси и інших международных акторов, расповеди у рубрики комментарий юристка правоабарончага центра «Вясна» Светлана Галаўнёва.
9: Правы человека у широким сэнсе.
8: А так само с 5 по 10 кастрычника пройдзе тыдзень супраць смяротнага пакарання. Беларусь застаецца адзінай краінай Европы, дзе дагэтуль ужываецца смяротнае пакаранне. І с 5 по 10 кастрычніка мы хочам яшчэ раз гучна пра гэта нагадаць у межах тыдня супраць смяротнага пакарання. У межах тыдня адбудуцца і онлайн-слуханні ў каардынацыйнай радзе пра смяротнае пакаранне ў Беларусі, і лекторыі пад мастом у бары «Карма», што ў Варшаве, воркшоп ў Кракаве, а таксама футбольны кубак «Футбол за жыццё». Падрабязнее пра футбол за жыццё распавядзе праваабаронца Леў Аўтанюк у рубрыцы «Падзея».
10: Дзяржава не павінна забіваць.
8: Усё гэта пачуем пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыёрацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 у Беларуси, 12 у Польши. Канцлер Німеччини прибув у Київ з нечеканим візитом. Латушка обмірковав МЗС Франції ситуацію з правами чоловіка у Білорусі. Вітебські митники затримали на межі з Росією партію незаконно увезеної нікотинової продукції. У студії з новинами Анна Шайковська. Война в Украине. Раницей у неделю 4 кастрычника канцлер Немеччины Фридрих Мерц прибыл у Киев с нечаканым визитом. Запланованная его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мерц подкресил, насколько важно партнерство помеж боками. Про это поведомляет Deutsche Welle. Цитата. «Сегодня я приехал в Киев, потому что в ближайшие тыдни Украине потребна наша поддержка. Коли мы не спыним Россию, ее военная машина на рано ці позна повернеться супраць нас», сказав Мерц на чыгуначным вокзале пасля прибыцця. Ён таксама адзначыў, што для украінцаў хутка наступіць пятая ваенная зіма. У прыватнасці Расія працягвае бамбіць гарады, жылыя дамы і цеплавыя электрастанцыі. Пры гэтым канцлер Нямеччыны падкрэсіў, што украінцаў нельга зламаць. Акрамя таго, Мерц абвясціў пра сустрэчу з Зеленскім і сказаў, што запэўніць яго ў далейшай пад трымцы. У паездцы канцлера Нямеччыны суправаджаюць міністр эканомікі Кацярына Райхе і 10 кіраўнікоў прадпрыемстваў нямецкага абароннага і энергетычнага сектараў. Паводле дадзеных ураду Нямеччыны, Берлін плануе перадаць Украіне 1000 дронаў-перахопнікаў і дапамагчы ў нарошчванні вытворчасці дальнабойнай зброі. Про ситуацию с правами человека в белорусской державе проинформовал директора департамента Министерства замешанных справ Франции по континентальной Европе Арно Гюа де нового спецпредставника МЗС по Белоруссии Михаила Ру. 2 кастрычника у Парижа наместник керавницы объединенного переходного кабинета, керавник народного антикризисного управления Павел Латушка. Цитата. Так само поведомил про деятельность демократичных институтов и громадянской супольности, а так само про стратегию демократичных сил по выходу из глубокого кризиса в Беларуси, про организацию круглого стола, заявил Латушка. Поводле его слов на встрече с членами комиссии по замежных справах Национальной ассамблеи Франции, керавником парламентской группы международных доследований по

0: blízkaš, zapachu kadidla, teplé gotemu. Radio
1: Рация. Гайновка,
2: Соколка,
1: Мосты,
2: Волковыск,
1: 98.1 FM.

кто-то звонит. Вадим? Какой вы? А, Прокопьев? Нет, скажи, что меня нет. Нету. Ну, Чиполинка, ну давай мою любимую. Ну, не бойся.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16, у Польши 15 годин. Германия выделяет Украине больше за 1 миллиард евро военной и энергетической допомоги. У России на карантин зачинили 5 медустанов после выпадку смерти женщины от чумы. Ютуб заблоковал канал внутренних войск МУС Беларуси. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с замежных поведомлений. Германия выделяет Украине больше за 1 миллиард евро военной и энергетической допомоги. Про это стало известно с сегодняшнего визита в Киев канцлера Германии Фридриха Мерца. У пакет войдут сродки на совместную вытворчесть перехопников супротиреактивных дронов, дальнобойную зброю, боевые дроны и сподорожниковое обсталевание. Еще около 350 миллионов евро накируюсь на энергетику, генераторы, трансформаторные подстанции и ремонтные комплекты. Мы оперативно запускаем их в серийную вытворчесть. Это хутка и отчувально умацуя украинскую СПА, заявил Мерц об новых перехопниках. Мерц так само поведомил, что Германия разом с Францией и Великобританией планует узимку провести в Берлине сустрэчу коалиции жадающих для координации дальнейшей допомоги Украине. А в российском Иркутске после смерти женщины от чумы на карантин зачинили городские больницы номер 1, 3 и 10, Ивана Матренинскую детячую больницу и родильный дом, поведомляя выдание «Люди Байкала». Крыница выдания у сферы оховы здоровья заявила, что врачи уже открыто говорят об чуме, однако у официальных документах захворывание не фигуруя. Крыницы ствержают, что с первого кастрышника машины худкой допомоги, которые везут людей, что контактовали с загинулой, на обследование сопровождают нарады ФСБ. По водле даденных выдания усяго установили 197 человек, 189 из них шпитализовали. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поведомил другого кастрышника, что прикмет захворывания у них не выявили, а выники лабораторных доследований отмовные. Нагадаю, другого кастрышника улады поведомляли об смерти от чумы 27-годовой супрацовницы Иркутского супрачумного института Дарьи Шипиловой. До белорусских тем. Канал внутренних войск МУС Беларуси на Ютуб заблокованы. Про это ведомство поведомило у своем телеграм-канале. Теперь по старым адресе канала открывается только поведомление, эта сторонка недоступная. Чему его заблоковали, во внутренних войсках не удокладнили. У ведомстве связали то, что сдарылося, с массовым блокованием провладных белорусских ресурсов на Ютубе. Саму ситуацию силовики описали, как подтверждение уластной эффективности. Внутренние войски МУС узначали Миколай Карпянков. И он находится под международными санкциями Евразвяза, США, Британии, Канады и шерегу інших краин за дотычности до подавления протеста в Беларуси и порушения права человека. Так само на базе внутренних войск працуют шматликие так званые патриотичные клубы для школьников. Нагадаю, YouTube-каналы Державного информационного агентства БелТА, а так само правовладных телеканалов АНТ и СТБ были выдалены у вечера 3 красовика бягучего года. У Гродні пройшов фестиваль спортивної ходьби, присвячений пам'яті призера Олімпійських гульнів Петра Почанчука. Про це повідомляє телеканал «Гродна Плюс». Фестиваль почався з урочистого параду відкриття. Після удільники вийшли на старт скандинавської ходьби і сімейного заходу. Так само відбулися спаборництва серед юнаків, дівчат, мужчин і жінчин на дистанціях від 3 до 10 кілометрів. Удел у фестивалі взяли юні спортсмени, представники категорії «Мастерс» і естафетні команди. Завершився спортивний день підведенням виників і узнагородженням переможців. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня на белорусско-польском помеже в облачно с прояснениями. Опадков не чекается. Температура по ветру плюс 14, плюс 17. Ветер заходний слабый. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

тяжких дум, горьких дум звоевать не могу. Людский плач, скарга в шум, ловить мысль на бегу. Не могу Москву стеть, кривить родной душой, песни весело петь. Не могу Москву стеть, кривить родной душой, песни весело петь.

родной душой песни весело петь. Не могу Москву сдеть, крыть родной душой песни весело петь.

0: Каб стать суддёю и опрануть судейскую тогу, треба закончить шматгадовую науку, практику, сдать шмат экзаменов и до того еще иметь много счастья. Только тогда такая особа отримывает право на то, каб поводле закону вырашать быть або не быть інших людей. Але, оказывается, можно дойти до того и по-иншому. Можно стать демагогичным политиком и переконать только ответную колькость выборщиков до того, каб поверили у ту уж демагогию. И тогда открываются перед вами амаль неземские махчимащи. И с сумам треба сказать, что раз на несколько десятков годов выступает за потребование у народе, у кожным народе, на таких демагогичных лидеров. И не вучит история. А ти зрешты хочам мы ад ей вучиться, что наибольш проигранными с часом становятся тыя, якія безголовно поверили. И може хотели б яны вернуть час, але той же нават не думае, каб вернуться и зрабіць усё по-іншаму. Яшчэ раз, от початку.
1: Висла вашим Борска з няздзейсненай экспедыцыі ў Гімалаі. Пераклад з польскай Анатоля Брусевіча. Дык гэта і ёсць Гімалаі. Горы з курсам на месяц. Момант узлёту фіксуе боль разарванага неба. Пустку аблокаў прабілі. Потым удар у нішту. Бляднае рэха знямела. І цішыня. Єці, середина тыдня, тут гэта просто як хлеб, як два на два, чатыры, як растае снег. Гэты чырвоны яблык рэжам крыж на крыж, так. Єці, не толькі злачынствы робяцца ў нашым свеце. Єці, не ў кожным слове чутны смяротны прысуд. Спадчынай нам надзея, дар забыцця, занядбання. Убачыш, як нараджаем дзетак сярод руін. Єці, Шекспіра мы маем, єці, на скрыпках граем, єці, калі сцямнее, можам святло ўключыць. Тут ні зямля, ні месяц, слёзы тут замярзаюць. О, єці, напаў твардоўскі, падумай, вярніся назад. Так я ў чатырох сценах лавін клічу ўсе єці, прытупваю, каб сагрэцца ў снягах мерзлаты вечнай.

0: A co działo, da išli my da nacionalistov i šovinistov, i bez sumnjeva u takoj razmove treba bilo bi vjernuca da teme bjeloruskega nacionalizmu. Ale z uvahi na važnost heta pitanja, a stavim razvažanji na inši čas. A sjonja nechaj prahučić heta voš tak.
1: Nil Hilevich, ja Belarus. Я белорус. Я народился на этой казачной земле, где меж лесов и пушчав диких от веку пращуры жили. Я белорус. Я гонаруся, что маю гэтае имя. Об доброй славе Беларуси у свете знают не сдарма. Я белорус. Я счастливы, что мати мову мне дала, что родных песень пераливы из близку чую, издаля. Я белорус, и хоть сягоння яшчэ малы, але скажу, я родом с племя непокорных и прад бедой не задрыжу.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17, у Польши 16 годин. Пророссийские депутаты из Германии плануют поездку в Беларусь. Беларусь налаживает больше тесные связи с Ираном по банковских операциях. Беларусы стали пить меньше горелки и больше слабоалкогольных напоев. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Группа представников федеральной земли Бранденбург плануя у листопаде приехать у Беларусь. Про это поведомляет политичный оглядальник Александр Фридман. По водле его даденных организатор проекта, депутат Ландага Бранденбурга от фракции «Союз Сары Вагенкнехт» Свен Харнауф. Як означает Фридман, мета поездки – ожидавление партнерских связей помеж городами-побративами – Франкфуртом на Одере и Витебском, а так само Менском и Потсдамом. Харнауф представляет политичную силу, якая выступает за отмену санкций супрать России и супрать военной подтримки Украины. По водле Харнауфа, наступная поездка запланована у Россию. Фридман лишит, что визит у Беларусь повинен стать своей особливой проверкой перед контактами с Россией. Иран и Беларусь домовились створить механизм регулярных встреч представников центральных и коммерческих банков, а так само финансовых установок двух краин. Про это поведомил Центральный банк Ирана по выниках 19-го посяджения Суместной комиссии по экономичному сотрудничеству у Менску. Посяджение проходило с 29 вересня по 2 кастрычника. По воде иранского регулятора баки обмерковывали практичные способы ухиления перешкод для валютных и банковских операций. Было заявлено об готовности банковской системы и финансовых установ Ирана притягивать прямые инвестиции и содействовать уделу белорусских банков у буйных экономичных и гандлевых проектах Украине. У поведомлений не удоклоняются термины запуску механизма сустреч, перелик банков и конкретные инструменты, которые плануются выкористовывать для спрощения разликов. До іншої міжнародної теми. Польща і Румунія відмовилися нарощувати транзит українського збожжя. Хоч за блокади у Чорне море Україна не може вивезти мільйони тонн уроджаю. Про це пише «Політико». Атаки на порти і судни в Чорне море протягуються уже третій місяць. По словах міністра аграрної політики України Тараса Висоцького, тепер сухопутними і рачними маршрутами праз Європу отримовується вивезти менш за полову експорту. Коли блокада заховається, до кінця года Україні може остаться до 35 мільйонів тонн збожжя. На гэтым тыдні Высоцкий асабіста звернувся в Брюсселі до колег з країн ЄС. Київ просить поширить транзит своєї сельгазпродукції праз Європу і вилучить 1,1 мільярда євро, каб покрить узрослі видатки на перевозки. Ситуація критична, просто критична, сказав міністр. Міністр сільської господарки Румынії Барна Танцош заявив, що інтереси власних фермерів для Бухареста застаються пріоритетом. У польском министерстве инфраструктуры поведомили, что ведомство не планует никаких измен, которые повеличили транзит украинской агропродукции. Об густовых прихильностях. За 5 годов у Беларуси прикметно скоротилось споживание алкоголю. По водле известок Белстата, с 2020 до 2025 года споживание чистого алкоголя в Украине зменшилось на 0,9 литра на душу населения, або амаль на 7,6%. Коли в 2020 году у переліку на абсолютный алкоголь средний белорус выпивал 11,8 литра спиртного, то у 2025 гэты пока знизился до 10,9 литра. При этом жыхары краины прикметно изменили перевагу. Стали меньше пить горелки, вина и пива, але при этом больше ликеров, пенистых винов и слабого алкоголю. Мацней за все за 5 годов снизилось споживание плодовых винов, практично на полову. Виноградного вина в Беларуси стали пить меньше на 20%, горелки на 9%, пиво на 3%. Зато вельми значно выросли продажи слабоалкогольных напоев, амаль у 3 разы. Такую з'яву называют поколенчим спадом споживания алкоголю, бо молодые люди тепер пьют его значно меньше, чем их батьки. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня на белорусско-польском помежье облачно с прояснениями. Опадков не чекается. Температура по ветру плюс 14, плюс 17. Ветер заходний слабый. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое. Трансграничное радио FM. Іде хадок, над ім дажыць, сняжыць, яму не выйсці з гэтай кругаверці.

мне уже не сбылытаться у пошуках святыни, якой молиться у час подяки ти навалы. Мне верить нельга,

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: У Вільні вийшла книга класика литовской літератури Вітаутаса Мачерніса «Я короля у тебе признав». У перекладах на білоруську мову Ванди Мартінш Душрейш. Мачерніс прожив усього 23 роки і загинув у 1944 році от аскепка артилерійського снаряда. Його вірші збирали по радочках по усім світі, бо більшість з них заховалася у приватних листах до сябров і сябровок, які роз'їхалися після війни по усім світі. Чому літовці так бережливо ставляться до своєї спадщини? Каже поетка і перекладчиця Ванда Мартінш Душрейш.
2: Литовцы умеют памятать свою культуру, свою историю, и этим яны от нас трошечки отрозниваются. Все-таки так мы, не учапившися, мы кипцюрами и зубами у свою историю и своих письменников.
3: Потому что это их подмурки национальные, культурные, подмурки. А подмурки знищить, и все тогда руйнуется.
2: Абсолютно згодна. И я теперь памятаю, как несколько годов назад вы меня запросили на конференцию науковцев у Ковня. И я вам написала, я не науковка, а вы мне написали, Ванда, ты повинна там быть. Добро, что там я сказала так, что не так, а я слухала. И вот я слухала и цалком погоджуся с тем, что кажут там про некие внешние умовы, у Беларуси были не такие, у Литвы были иншие. Ну, может, трошечки это правда. Тому, что у литовцев не перервалася память. А не перервалася память, это не нечто такое, что само ветер там подует, но порвалася. Это значит, что люди у кожным поколении умеют ценить попередников, умеют дяковать, умеют писать и умеют проводить мероприемства.
3: З ваших особистих планов, что чекаете, еще год не закончился, еще есть такая пленная осень для культурных разных подеев?
2: Так, осень будет вельми занятая, и не только моими, потому что осенью у нас традиционно проводится свято песни, хутка. Вот, потом Олеся Дамкович так само робит эту Беларусь старожитная.
3: Фестиваль
2: песни, так само збираюсь исти. Потом будет моя презентация моего нового перекладу моей новой книги, перекладу Вітаутаса Мачерніса. И с этой книгой я собираюсь ездить вельми шмат. Не меньше, у меня запланировано не меньше 10 презентаций, а может и больше.
3: По всему свету?
2: По всему свету, так, обовязково. Вельми добре со Скориноком працую. Вот, Батуми, так само. У Польши, конечно, шмат суполок, причем не про зеки, там, пен-центре, еще что-то, а просто познайомилася.
3: По приватних таких сувязях розумію.
2: Приватні. Хтось мене читає, комусь сподобалися мої вірші, запросили, познайомилися і запрошають тепер завжди. Ось, і ось, але ми сиділи і казали, а що ми наступне видаємо? А ось, вспомнили про цю Ону Міцюте. Ми вже кілька разів казали, що про її треба видати. Їй, і вона перекладала білоруських поетів. І там коли є навіть такі, що і Максим Танк дає вдавався, что але я на вельми кахала там своего Шутовича. Ну, это так само вельми цікавую и вельми человечную и литературную, и науковую книжку. Алма писала, я ведаю, что я на науковую, ну, может, не книгу, а я великий артикул про эту письменницу у ей есть. Так что я могла перекласти этот артикул, я могла перекласти ей на верши, потому что то, что она переклала, это есть у ей на архиве. И я ведаю, где я там была, я еще не глядела. Коли это литературный музей имя Мароніса у Ковня. И вот там ей на архив. Я ведаю, где шукаться.
1: Вітаутаса Мачерніса лічить одним з найбільш значних представників литовской екзистенціальної поезії. При житті поета не вийшла ніводної книги.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Алексей Пысин народился в 1920 году в вёсцы Высокий Барок Краснопольского района Могилевской области. Учился в школе в Высоким Барку. Старейшие классы скончил у Палуцкой средней школе. Перед войной распочал учебу в Коммунистичном институте журналистики у Менску, куда он был накированный как активный селькор районной газеты «Червоный стяг», с якой почал супрацовничать под час в учебы у семигодцы. Институт поэту закончить не удалось. С початком войны эвакуируется у Гомель, потом на Урал, у запасный полк. Войну прошел сувязистом, удельничал в боях, двойче был пораненный. Демобилизовался на початку 1946 года. Працевал отказным секретаром Краснопольской районной газеты «Червоный стяг», редактором Черриковской районной газеты, у редакции областной газеты «Могилевская правда». С 1974 года до апошніх дзён был секретаром Могилевского областного отделения Союза письменников Беларуси, автор шматликих сборников поэзии и книг вершов для детей. Помер 27 жнивня 1981 года у Могилеве. «Синий ранок», другая книга поэта, вышла в 1959 году у Державном выдавестве в СССР.
0: Рецензии.
1: Алексей Пысин – найяскравый представник литературной Могилевщины. Практично вся его литературная и журналистская деятельность отбывалась у Могилевской области, а у другой полове 70-х он навод узначаливал областную организацию Союза письменников. Цікаво, что другая книга поэта «Синий ранок» вышла после долгого перапынку, бо первая «Наш день» побачила свет у 1951 годе, то бок по між імі было 8 гадоў. У кнізе адчуваецца вельмі моцны ўплыў расійскай паэзіі 30-х-50-х гадоў. Бакрыцкі, Лугаўскі, Жараў, Асадаў, Святлоў, Межараў. І гэтая запазычанасць хутчэй адчуваецца ў форме верша, у яго рамантычнай інтанацыі. Але што датычыць зместу, пачуццяў, алітэрацыяў, вобразаў, дык тут паэзія Пысіна ўжо цалкам беларуская і самастойная. Характерно, что начинается сборник вершем «Ручники», не неким идеологичным або патриотичным. Это верш про мати, якая вышивая ручник. Вышивала мати у руках, як веселки нитки мельгатели, клалися на белых ручниках, родной нивы, фарбы и оттенни. И заканчивается книга отповедным вершем, які называется «В узел». Не ведаю, яким вузлом на вікі я прывязан да старых сосен за сялом, да яблынь, груш і вязаў. Паміж гэтымі вершамі і ідзе паэтычны расповед пра родную зямлю, яе хараство і працавітасць людзей. Беларускія паэты 50-х-60-х як згаварыліся, у многіх тагачасных зборніках можна знайсці вершы пра тое, што паэт чакае паводкі. Што гэта за паводка, можна толькі здагадвацца. Вось і у Пысіна ёсць адпаведны верш. «Чауны зимуюць над ракой, і хоць на вышках дзесьці вёслы, сняць не затішша і спакой, а гул паводкі веснавой, агні рыбацкія над плёсам».
0: Рецензії.

0: Раце. Радио Раце. Тут живе Беларусь.
1: Площу полощу дождь, пронизливый и густы. Только два диваки на площади, слуп телеграфный и ты. У слупа обовязок службовый, он не может сховаться под дах. Он подкрывливая размовы, что побойдуют

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18, у Польши 17 годин. За российской атаки на Украину Польша узняла у неба войсковую авиацию. Польская МЗС не плануя змен у працы своей амбасады у Киеве. Арина Соболенко нечакана проиграла у Пекине 34-й ракетцы свету. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Урадовый центр безопасности Польши сегодня у 15:25 разослал попереджение жыхарам Люблинского и Подкарпатского воеводства у сувязи с российской поветренной атакой на Украину. Увага, российская поветренная атака на территории Украины. Ситуация контролируется. У поветры працуя польская авиация. Чекайте дальнейших поведомлений. Говорится у попереджении. Оперативное командование узброенных сил дагэтуль не поведомило, что у сувязи с погрозой были узнятые у неба польские и союзные знішчальники. У протяг темы. Российские погрозы и заклики до дипломатов покинуть Киев показывают, что Москва спробуя заполохать Европу и ослабить подтримку Украины, поведомила сегодня польская МЗС. Министерство заявило, что не чакая змен у працы амбасады Польши у Киеве. У министерстве подкреслили, что Польша непохисно подтримливая Украину, ее право на самовызначение и территориальную целостность. Мы будем протягивать рашуче реагировать на безотказные и небеспечные деяния России и разом с союзниками узмоснять тиск на Кремль. Мы не чакаем змен у працы амбасады Польши у Киеве, написала польская дипломатия. Аналогичную заяву зробила амбасадор Евразвязу во Украине Катарина Мазернова. Россия передала послание замежным дипломатам у Киеве. Альбо вы съедете, альбо будете рисковать уласным житем. Наш отказ, мы застаемся. Делегация ЕС застается у Киеве, написала яна у соцсетцы X. До інших міжнародних тем. США, Китай і Росія уступили у гонку за установку першого ядерного реактора на місяці. Про гэта піша «Нью-Йорк Таймс». Реактор потрібний для будучих постоянних лунних баз. Сонячні панелі безкорисні падчас лунної ночі, яка довжиться більш за два земних тидні. США розлічують отримати установку до кінця 2030 года могутністю 20 кВт, здольною автономно працювати 5 годів. Росія у рамках сумесного проекта с Китаем планує до 2036 года побудовать реактор «Селена» могутностью до 10 кВт и термином працы каля 10 годов. Выданне пише, что ядерную энергетику Китай фактично делегавал России, якая мае великий опыт эксплуатации реакторов у космосе. НАСА паскарае программу, боючыся, что российско-китайский проект дозволить створить вокруг реактора фактичную забороненную зону и поуплывать на доступ до ресурсов паўднёвага полюса месяца. И об спорте. Выступление Арыны Соболенки на престижном турнире у столицы Китая завершилось гучной сенсацией и нечаканным вылетом уже у третьем крузе. У матча за выход у 1/8 финалу белоруска сустрелася с 20-годовой чешкой Николой Бартуньковой. Гульня протягивалась 1.5 часа и завершилась поражением Соболенки с ликом 4-6, 3-6. Белоруска не смогла выкорыстать ни водного с 5 брейкпоинтов. Выдание «Гардиан» удокладняет, что у всех это шанс были упущены у 6-м гейме первого сета, когда чешская спортсменка продемонстрировала блескучую гульню у обороне. Для молодой чешки, якая находится только на 34-м радку сусветного рейтингу, гэты триумф стал саправдной подеей. За матч яна выканала 4 эйсы. После гульни Бартункова назвала белоруску легендой и призналася, что неимоверно счастливая отримать такую перемогу. У наступным крузе яна сустренится с австрийкой Синей Краус. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: Завтра, 5 кастрычника, на беларуска-польском помежье воблачно с прояснениями. Опадков не чекается. Температура по ветра днем от плюс 10 до плюс 17. Ветер заходний до 7 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: Православная программа «Крыночка». На библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

0: Новинка. Новинка. Что на Семидюнце было не так? От понеделька до недели.
1: Министерство внутренних справ Беларуси, как завжды, у своим репертуары. Коли белорус каже, что ему нечто не подобается, у ведомстве одразу начинают шукать не проблему, а артикул. На гэты раз под раздачу потрапил ФРЭЦ. Начальница управления информации громадских сувязей МУС Наталья Сахарчук заявила, что великая колькость критичных постов белорусов у гэтай соцсетцы сапраўды пагроза бяспецы. И тут хочется задать простое пытанне, яким чынам скарги, напрыклад, на кепские помидоры могуць паўплываць на нацыянальную бяспеку.
0: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на Семідзёнцы было не так? Ад панеделка до недели.
1: Уявим, человек зайшоў у краму, убачыў на паліцы помидоры, паспрабаваў их дома и написал у ФРЭЦ: «Спадарства не бярыце яны без смаку». Усё. Держава похиснулася. Недзе ў МУС загорелся червоный индикатор. Силовики начали мониторить ситуацию. Автор поста про кепские помидоры признаны потенциально небеспечным. У гэтым плане МУС, здаецца, все больше нагадывая службу контролю за настроем насельництва. Не сподобалася колбаса – небеспечно. Не сподобался погляд супрацовника ДАИ – небеспечно. Пожартовал у интернете – так само небеспечно. Главное не сказать услых, что король голы, бо за гэта в сучасной Беларуси можно атрымать не аплодисменты, а протокол. И нават самое дивное тут не то, что МУС сочить за ФРЭЦ. Дивно иншее, коли улада так боится звычайной скарги на помидоры, то может проблема все ж таки не у помидорах.
0: Огляд громадско-политичных новин. Что на Семидюнце было не так? От понеделка до недели.
2: Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
0: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі па замежамі.
3: «Што-то не так».
4: Хто ўсю валюту лапатай грабе? Хто панавешаў паўсюль бачабе? Хто нашым гражданам каждый дзень в рот? Хто

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.